0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
7: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Degret Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Агенты ICE задержали в аэропорту двух пасторов, находившихся в Штатах по религиозным визам R1 и R2. Тем временем Соединенные Штаты изменили процесс рассмотрения заявок на убежище, и дела будут сразу отправлять в суд без интервью. Еще одно нововведение администрации Трампа, оно касается соцвыплат и может лишить медицинской помощи миллионы иммигрантов и их детей. Опубликованы аудиозаписи разговоров Байдена с его биографом. Дело в том, что 46-й президент говорит о секретных материалах и трудностях с памятью. Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Говорили о ракетах к системам «Патриот» и о возможных сценариях окончания войны в Украине. А также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крыма под контроль Киева пока не является частью переговорного процесса о мире, но при этом дал понять в интервью Fox News, что эта позиция может измениться. Сообщается, что Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту Украины в ответ на атаку на свое торговое судно. А Соединенные Штаты и Иран снова обменялись ударами. К налетам на иракские группировки присоединилась также и Саудовская Аравия. Когда Зеленский покинул Белый дом, туда прибыл премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, о чем мы также ранее сообщили в выпусках последних известий. Встреча Трампа и Нетаньяху прошла очень хорошо, по крайней мере, по словам Нетаньяху. ФСБ России заочно обвинила Павла Дурова в содействии терроризму. А в ответ Павел Дуров поставил себе на аватарку фото в образе террориста. И так у нас новости в кратком изложении, которые поспели к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии переменная облачность и 80-85 градусов по Фаренгейту в ближайшие дни. Без осадков. В Портленде около 80 градусов по Фаренгейту, но будет значительно выше подниматься столб термометров в пятницу, почти под 90. А потом опять они опустятся где-то до 70-х, вроде небольшого Сиэтла. И так пока сейчас 70-е, но вот в пятницу, когда в Портленде будет под 90, в районе небольшого Сиэтла будет под 80. И потом вместе с Портлендом Сиэтл опустится до 70-х.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте RC40 AM в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Portland Metro Area. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Мак-Айленд, штат Техас. На прошлой неделе в аэропорту Мак-Айленда агенты иммиграционной таможенной полиции ICE задержали супружескую пару пасторов, находившихся в нашей стране по религиозным визам, то есть R1 и R2. Они собрались улететь на конференцию по вопросам брака, организованную евангелистом Билли Грэмом. Этот инцидент произошел вслед за задержанием в прошлом месяце католической монахини в религиозном облачения, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Тогда агенты ICE остановили ее в том же самом Макайлоне в штате Техас, когда она шла в церковь в воскресный день. 34-летняя Нафтали Зозая Сауседа и его 34-летняя супруга Синтия Сарай Кардона Отеру, помощники пастора в церкви Коммунидад Кристиана Эммануэль в городе Эдинбург в штате Техас, были задержаны в аэропорту перед ночным рейсом в Северную Каролину на конференцию. И в понедельник на этой неделе представитель Министерства внутренней безопасности DHS сообщил изданию Body Report, что Кардона была задержана в четверг, а Зузаев в пятницу на прошлой неделе. Оба они являются гражданами Мексики. По словам представителя ведомства, они, я цитирую, въехали в Соединенные Штаты Америки по визам 27 февраля 2022 года и оставались в стране в течение 4 лет после истечения срока действия виз 7 июля 2022 года. И в выходные их обоих освободили в рамках программы «Альтернативы содержанию под стражей». Они обязаны лично являться в региональное отделение службы в Харлингене раз в полгода и звонить туда раз в месяц. Конец цитаты, так сообщил представитель DHS. Член Палаты представителей Соединенных Штатов Генри Куэллер, это демократ от штата Техас, заявил, что помог добиться их освобождения. В ходе телефонного разговора с журналистами он выразил глубокое возмущение тем, что за последние месяцы агенты ICE задержали троих религиозных деятелей из долины Рио-Гранде. «Я цитирую, преследование верующих людей. Это не думаю, что угодно Богу. При всем уважении считаю, что здесь нужно проявлять определенную осмотрительность, когда люди находятся в процессе оформления документов. Это просто неправильно. И знаете, я не сторонник упразднения ICE, но я считаю, что должны существовать механизмы контроля и определенные правила работы для этого ведомства». Конец цитаты, сказал Куэллер. Сестра Летисия Угбуаджа, которая в общине с любовью называют сестрой Лети, напомню, была арестована 28 июня по пути на воскресную мессу в церковь Богоматери Скорбящей. Это Our Lady of Sorrows в Макалене в штате Техас. И через несколько часов ее отпустили. Однако на прошлой неделе она рассказала о том, как произошло это внезапное задержание, чем мы также ранее рассказывали в выпусках последних известий. И по словам ее адвоката, она уже много лет находится под защитой от депортации на родину в Нигерию, поскольку там ей грозят пытки. Во вторник Угбуаджа должна явиться для регистрации в отделении иммиграционно-таможенной полиции АЭС в Харлингене.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А между тем, согласно новому правилу, о котором объявили 27 июля, сотрудники службы гражданства и иммиграции Соединенных Штатов USCIS, рассматривающие заявление о предоставлении убежища, получат полное право не проводить с заявителем собеседование и сразу передавать дела уже в иммиграционный суд. При этом суды обвиняют в том, что они фактически поддерживают линию администрации на депортацию, пишет сегодня Miami Herald. Директор USCIS Джозеф Эдло 27 июля заявил, что слишком долго система предоставления убежища использовалась не по назначению, для затягивания процессов получения разрешения на работу, а не для защиты тех, кто действительно в ней нуждается. Система убежища в Соединенных Штатах для защиты людей, которые действительно опасаются преследования, и это правило поможет направить ресурсы на своевременное рассмотрение именно таких заявлений, а не на тех, кто пытается использовать систему как лазейку. Конец. Да-да, так заметил он. Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности DHS, временные правила позволят сотрудникам USCIS, рассматривающим заявление, передавать некоторые дела иммиграционным судьям без предварительного собеседования. Вместе с тем ведомство объявило, что из-за действующих нормативных актов уберут положения, в которых говорится о праве заявителя на интервью с сотрудником по убежищу. Федеральное ведомство заявило, что новое правило, публикация которого в Федеральном реестре должна была уже состояться вчера, принята для того, чтобы сократить накопившуюся очередь по делам о предоставлении убежища. Конец цитаты. И по оценкам оно затронет 444 724 дела из примерно 1,5 миллиона заявлений, находящихся в очереди на рассмотрение по так называемой утвердительной процедуре. Это правило позволит USCIS быстрее выявлять иностранцев, представляющих угрозу общественной или национальной безопасности, и направлять их на процедуры выдворения, где их ходатайство о предоставлении убежища или других форм защиты будут рассматриваться в состязательном порядке иммиграционным судьей. Конец цитаты, говорится в документе Департамента внутренней безопасности. Эти изменения – еще один инструмент, который администрация Трампа использует для реализации своей политики массовых депортаций. Вместе с тем сворачивается программа временной защиты, то есть Temporary Protected Status, то есть TPS, которая позволяла гражданам Гаити, Венесуэлы и ряда других стран временно оставаться в Соединенных Штатах без риска высылки. После отмены статуса TPS многие иммигранты в Штатах подали заявление на убежище, утверждая, что по возвращении на родину их жизни будет угрожать опасность. Правозащитники отмечают, что еще до объявления нового правила они наблюдали тревожную тенденцию. Заявления, поданные недавно, начали рассматривать в ускоренном порядке и чаще отклонять. Робин Бернард, вице-президент по вопросам прав беженцев и иммигрантов в правозащитной организации Human Rights First, которая оказывает бесплатную юридическую помощь соискателям убежища, заявила, что новые правила ставят людей в безвыходное положение. И в сочетании с текущей иммиграционной политикой, при которой на иммиграционных судей оказывается давление с целью ускорить отказы по таким делам, иногда еще до полноценного слушания или с направлением заявителя в третьи страны, шансы на получение убежища уменьшаются. Они пытаются сократить очередь не за счет соблюдения процедур и предоставления людям возможности честного разбирательства. Их подход – массово отказывать по делам и массово депортировать людей вместо того, чтобы дать им шанс быть выслушанными в суде. Конец цитаты, пояснила она. Ужесточая правила предоставления убежища, администрация все сильнее сокращает число легальных способов, которыми уязвимые иммигранты могут изменить свой статус. Ранее были ужесточены требования для получения убежища на границе Соединенных Штатов и Мексики, а также отменен статус TPS для сотен тысяч человек, включая 350 тысяч граждан Гаити, срок временной защиты которых подходит к концу. Теперь эти люди, как и другие иммигранты в Штатах, рассчитывающие на получение убежища как на способ легализации своего положения, оказываются под угрозой депортации. Новые правила фактически направляют поток дел к иммиграционным судьям, которые находятся в ведении Департамента юстиции Соединенных Штатов. Это ведомство ранее выступало за ускорение вынесения решения о депортации и увеличение числа отказов по делам о предоставлении убежища. Именно иммиграционные судьи рассматривают такие дела в рамках процедур о выдворении. Обычно, если заявление рассматривается в USCIS, сотрудник либо принимает решение по делу, либо передает его иммиграционному судье.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и к тому же 16 июля, как мы ранее сообщили, Департамент внутренней безопасности утвердил новые правила. Оно по-новому трактует положение иммиграционного закона 1882 года, позволяющее иммиграционным офицерам отказывать в заявлениях тем, кого они считают потенциально нуждающимся в государственной помощи. Например, представьте такую ситуацию. На дворе 2023 год. Женщина, назовем ее Джессика, ее муж Петр, принимает трудное решение покинуть Венесуэлу и уехать в Штаты после того, как становятся объектами политического преследования. Вскоре после прибытия они подают прошение о предоставлении убежища. Пока их дело проходит через иммиграционную систему, Джессика и Петр с радостью узнают, что они ждут ребенка. Но одновременно их беспокоит стоимость дородового наблюдения. Их работа на фирме, где они собирают продукты, не предусматривает медицинской страховки и оплачивать лечение самостоятельно они не могут. Они узнают о государственной программе, которая предоставляет бесплатную дородовую медицинскую помощь, однако друзья и коллеги предупреждают их быть осторожными с получением любой помощи от государства. Это может повлиять на их иммиграционный статус. И в итоге они отказываются от медицинской помощи. Джессика чувствует себя нормально до последнего триместра беременности, когда у нее начинаются преждевременные роды и ей делают экстренную гистерэктомию. Позже выясняется, что осложнения могли быть вызваны воздействием пестицидов на работе. Это этого можно было бы избежать, если бы ее предупредили во время дородового осмотра. И спустя несколько месяцев они узнают, что участие в программе дородовой помощи никак не повлияло бы на их прошение о предоставлении убежища. И вот, увы, подобные истории происходят очень и очень часто. И примерно каждый седьмой иммигрант в стране не обращается за государственными пособиями, даже если имеет на них право. Таким программам относятся, например, программа продовольственной помощи для малообеспеченных, то есть Supplemental Nutrition Assistance Program, которая помогает покупать продукты, и Medicaid – это федеральная программа медицинского страхования для детей с низкими доходами. Многие иммигранты опасаются, что участие в таких программах, даже если они им положены, усложнит для них возможность остаться в стране на законных основаниях. Часто эти опасения не имеют под собой оснований, поскольку исторически наше государство наказывало иммигрантов только за использование определенных видов помощи. Однако ситуация может в корне измениться буквально в ближайшее время, в ближайшие дни. 16 июля Департамент внутренней безопасности утвердил новые правила, но по-новому трактует положение иммиграционного закона 1882 года, позволяющее иммиграционным офицерам отказывать в заявлениях тем, кого они считают потенциально нуждающимся в госпомощи. Департамент внутренней безопасности уже пересматривал закон о public charge во время первого президентского срока Трампа. Изменения, введенные второй администрацией Трампа, снимают любые ограничения с полномочий миграционных офицеров учитывать использование государственных пособий заявителям на грин-карту и их родственникам при оценке того, может ли человек стать так называемым public charge. Когда эта политика вступит в силу 18 сентября, иммиграционные офицеры смогут учитывать использование иммигрантам любых государственных программ при рассмотрении заявления на получение статуса постоянного жителя, более известного как грин-карта. Хотя многие категории, например, беженцы, будут освобождены от действия нового правила, ожидается, что оно все равно заставит больше иммигрантов считать, что им приходится выбирать между получением медицинской помощи и шансами на одобрение иммиграционного заявления с возможными последствиями для их здоровья. С высокой вероятностью это изменение политики будет оспорено в суде, как превышение полномочий Департамента внутренней безопасности, как произвольная и необоснованная мера в понимании закона об административных процедурах, а также как нарушение положения о равной защите 14-й поправки. Именно на этих основаниях оспаривалось правило Public Charge 2019 года. И несмотря на различные трактовки, закон о public charge фактически всегда преследовал одну цель – не допустить получения постоянного статуса иммигрантами, которые могут стать зависимыми от государственной помощи. Однако после 1882 года он применялся непоследовательно, и отчасти это объяснялось тем, что само понятие public charge долгое время не имело четкого определения до администрации Клинтона. Кстати, Байден установил прежний подход. Исторические отказы выдачи грин-карт по причине public charge были редкими. По данным аналитического центра Migration Policy Institute, в первый срок Трампа их доля составляла ниже 1%. Кроме того, ранее иммиграционные офицеры не учитывали получение пособий родственниками заявителя, и в том числе, если речь шла о так называемых смешанных семьях, где есть и граждане Соединенных Штатов, и иммигранты без гражданства. По оценкам, в таких семьях живут около 6 миллионов детей, то есть граждан Соединенных Штатов. В правилах 2022 года прямо указывало, что использование пособия родственниками не должно учитываться, а новая политика Трампа теперь кардинально меняет этот подход. Что сейчас поставлено на карту? Эти изменения, вероятно, затронут реально многих иммигрантов, которые и без того не знают, что важнее – воспользоваться государственной помощью или повысить шансы остаться в Штатах. При этом последствия коснутся всех членов семьи, в которых есть иммигранты, независимо от их правового статуса.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Опубликованы аудиозаписи разговоров Байдена с его биографом. Аудиофрагменты разговоров 46-го нашего президента с его биографом Марком Льюисом Звоницером были опубликованы 27 июля про консервативную организацию Oversight Project. И анализ аудио подтверждает выводы, к которым в 2024 году пришел бывший специальный прокурор Роберт Хур. Байден раскрывал секретные сведения, проявлял забывчивость и продолжал хранить у себя засекреченные материалы после ухода с поста вице-президента. На записях слышно, как Байден довольно непринужденно обсуждает свои записи времен работы вице-президентом, показывая их Звоницеру. я цитирую, они даже не знали, что это у меня есть. Конец цитаты. Говорит, и Байден, судя по контексту, демонстрируя биографу свои старые заметки и используя их как опорные материалы в разговоре с, о внешнеполитических вопросах, которые, как предполагается, содержали или содержат секретную информацию, при этом сами данные в аудио по-прежнему не разглашаются. Записи опубликовал Oversight Project, подразделение консервативного аналитического центра Heritage Foundation, которое добилось их раскрытия через суд, подав иск к Департаменту юстиции. Байден пытался заблокировать публикацию, но безуспешно, и в итоге 27 июля он отказался от дальнейших юридических действий, сняв свои иски. Представитель Байдена отказался отдельно комментировать публикацию аудиозаписи, однако зам пресс-секретаря Белого дома при администрации Байдена Ти Чей Дакло на прошлой неделе заявил следующее: разговоры президента Байдена, записанные для книги 10 лет назад и касающиеся его покойного сына, являются частными и были переданы Департаменту юстиции при четком условии, что они такими и останутся. Решение изменить позицию, сделать их публичными – это очередной пример того, как нынешняя администрация использует Департамент юстиции в качестве инструмента политической расправы. Конец цитаты. В нескольких эпизодах записи Байден запинается, пытаясь вспомнить даты и факты во время бесед с биографом, а иногда не доводит начатой мысли даже до конца. В одном случае, обсуждая, судя по всему, чувствительную информацию, sensitive, которая в расшифровках интервью закрыта, а в аудио она приглушена, Байден, похоже, забывает, о чем он собирался спросить, и говорит: «О, Господи, я не могу вспомнить, что это». Конец цитаты. Когда он, по-видимому, снова вспоминает, о чем шла речь, он предупреждает биографа: «Часть этого может быть засекречена, так что будь осторожен». Конец цитаты. В других случаях Байден указывает на людей, которые могут обладать дополнительной информацией по обсуждаемым темам. Пытаясь вспомнить имя одного из экономических советников, он говорит: «Мне нужно записывать имена, потому что я постоянно их забываю». Конец цитаты. В докладе Хура Байден описан как пожилой человек со слабой памятью. Конец цитаты. В одном из опубликованных аудиофрагментов Байден говорит своему биографу, что он только что нашел секретные документы, после чего излагает свою позицию, которую он придерживался в 2009 году, когда выступал против решения тогдашнего президента Барака Обамы направить дополнительные войска в Афганистан. «Так что это было? Я тогда, в начале 2009 года, я только что нашел все эти секретные материалы. Я написал президенту рукописный меморандум на 40 страниц, в котором выступал против отправки дополнительных войск в Ирак, то есть в Афганистан, потому что это не имело значения. День, когда мы уйдем, будет таким же, как день перед тем, как мы пришли». Конец цитаты. Говорит Байден, а в другой беседе с биографом Байден также упоминает секретную информацию, однако на записи не ясно, о чем именно идет речь. И затем следующее, что у меня здесь есть. Это секретно. Конец цитаты, говорит Байден. Байден говорит, что 44-й президент Барак Обама сильно злился на него из-за разногласий по поводу того, как следует вести экономическую политику после финансового кризиса 2008 года. «Я был по-настоящему одиноким голосом, когда речь шла о жилье. Я был одиноким голосом, когда речь шла о среднем классе. Я считал, что мы должны действовать гораздо жестче, чем просто сажать отдельных людей и банкиров. И он действительно злился на меня». Конец цитаты, сказал Байден, имея в виду Обаму.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Портом Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 165 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Droid в любое удобное для вас время. Мы переходим к международной информации. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме встретился с президентом нашей страны Дональдом Трампом. Это произошло перед похоронами сенатора Линдси Грэма, который был близким соратником Трампа и другом Украины. Президенты обсудили лицензию на производство ракет для системы ПВО «Патриот», а также некоторые другие идеи, которые могут помочь. Конец цитаты и какими именно идея не раскрывается. Президент Украины назвал встречу хорошей и поблагодарил за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и добиться мира. Говорили о дипломатии. Важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Конец цитаты написал Зеленский. Он также выразил президенту Трампу соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Встреча длилась около часа, пресса, напомню, на ней не присутствовала. Но все-таки есть некоторые заявления Зеленского специально для прессы. Например, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крыма под контроль Киева пока не является частью переговорного процесса о мире, но при этом дал понять, что эта позиция может измениться. В интервью Fox News в ответ на вопрос, вернулся ли Крым в повестку переговоров, Зеленский ответил следующее. Я цитирую. К сожалению, нет. Или пока нет. Но мы посмотрим. Конец цитаты. И у нас есть возможность послушать интервью Зеленского Шону Кеннеди на телеканале Fox News.
2: Сегодня в столице нашей страны собрались лидеры со всего мира, чтобы почтить память, жизнь и наследие сенатора Линдси Грэма. Среди них был и лидер, которого связывали с сенатором Грэмом особенно близкие отношения. Это президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сегодня он встретился с президентом Трампом в Белом доме, и сейчас он присоединяется к нам. Господин президент, рад вас видеть. Спасибо вам. Сегодня в своей прощальной речи я сказал правду. Линдси, как и многие другие, считал, что военная мощь у России огромная. Россия вторгается в Украину, она наращивает армию и вооружение. Большинство людей не верили, что у Украины есть вообще какой-либо шанс. И... вот прошло уже почти 5 лет. Все кардинально изменилось. Расскажите именно, что изменилось. Ну, прежде всего, многое изменилось благодаря таким людям, как Линдси. И я действительно хотел приехать сюда, чтобы поддержать его семью и выразить благодарность от имени всего нашего народа.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: По 30 тысяч своих солдат каждый месяц. Это, ну, это огромная потеря. Слишком большие потери, как говорит президент Трамп. Потери огромные, но он все равно не хочет останавливать эту войну. Поэтому сейчас инициатива, она уже не в руках Путина. И это главное изменение. Я неоднократно читал, что если посмотреть на вашу войну беспилотников, дронов, на использование роботизированных систем, вы постоянно создаете новое поколение, например, дронов. Я слышал, что каждые 4, 10 или 12 дней у вас появляется новое поколение дронов, и вы уже наносите удары по Москве и даже дальше Москвы, поражая военные объекты на территории России. Я уверен, Владимир Путин такого не ожидал. И, похоже, он не знает, как с этим справиться. Я думаю, это действительно большая проблема для него. Мы поняли, что эта война постоянно меняется. Каждые 3-6 месяцев нам приходится менять технологии, именно поэтому у нас появилась современная военно-технологическая платформа и большое количество компаний, которые над этим работают. Мы постоянно меняем наши беспилотники. Сегодня эти дроны эффективны на поле боя, а через 3-6 месяцев они уже перестают быть эффективными. Поэтому нужно быть сильными и в каждый момент времени постоянно обновлять технологии и действовать гораздо быстрее, потому что мы должны быть быстрее Путина. У Путина больше людей, чем у нас. Но мы должны беречь своих людей и использовать больше технологий, чем человеческие ресурсы. Именно это мы и делаем. Украинская операция с использованием беспилотников за 48 часов поразила 13 российских кораблей и энергосистему Крыма. Вы нанесли удары по Москве? Да, мы... Послушайте, мы хотим остановить эту войну. Мы постоянно призываем к этому. Президент Трамп хочет этого, европейцы хотят этого. Путин не хочет. Мы каждый раз призываем остановить войну, хотя бы договориться о прекращении огня, ну, хоть на какое-то время, и дать дипломатам возможность вести переговоры. Но Путин этого не хочет. И в этом проблема. Поэтому мы должны отвечать, быть жесткими, быть сильными. И не только мы. Мы рассчитываем на санкции, конечно, тоже. Кстати, законопроект Линдси был очень важен, и я надеюсь, что сенаторы, Конгресс и президент его поддержат. Теперь это законопроект имени Линдси Грэма, да? Линдси ездил в Турцию. Он ездил на саммит НАТО. А затем он отправился в долгую поездку к вам. Это перелет в Польшу, потом, кажется, 10-12 часов поездка на поезде. И именно после возвращения из этой поездки он ушел из жизни. Вы были последним мировым лидером, с которым он встретился. Да, да. Сколько раз он бывал до этого в Украине? За время войны он приезжал к нам 10 раз. Очень много раз. Действительно, это много. Он знал очень многое. Можно сказать, он знал все об Украине, о ситуации, о положении на поле боя. Он знал наши города, он там бывал, даже в небольших селах и много еще где. В Анкаре во время нашей встречи на саммите НАТО мы говорили о том, что нам очень нужна поддержка президента Трампа, а именно лицензии. А как сегодня прошла встреча ваша с президентом Трампом? Да, речь шла вот именно о лицензиях. Мы начали обсуждать этот вопрос еще в Анкаре, предоставление Украине лицензий на производство установок Патриот. Это важно, потому что нам нужно больше вооружений как можно быстрее. Сегодня у нас состоялась великолепная встреча с президентом Трампом. Он подтвердил, что он предоставит нам эти лицензии на Патриот. Затем у меня была встреча с представителями крупнейших американских оборонных компаний. Я надеюсь, что мы наладим совместное производство. И это будет очень важно. Ко-продакшн, ко-производство. Долгое время на вас и на вашу страну уже оказывается сильное давление. Требуют уступить территории в рамках возможной сделки. Но вы всегда были непреклонны. Ни в коем случае. Какова ваша позиция сегодня? Например, Крым снова обсуждается? Ну, к сожалению, нет. Или пока нет. Мы посмотрим, я не знаю. Самое важное для нас, это, конечно, земля очень важна. Но это наша территория, это наша история, это наши дома. Но самое главное, это не терять людей. Именно поэтому мы всегда говорим, что готовы поддержать предложения наших союзников ради достижения прекращения огня, а затем перевести этот процесс в дипломатическое русло. Прекращение огня необходимо, чтобы не терять людей. Вот на чем мы стоим. Но Путин, как мы видим, посылает совершенно противоположные сигналы. Он хочет провести масштабную мобилизацию в России, призвать еще 500 тысяч человек уже к началу осени. Вот что у него там происходит. И я думаю, что... Ну, это просто...

0: просто неадекватно, они просто безумцы. Они теряют по 30 тысяч солдат в месяц. Когда вы в последний раз разговаривали с Путиным, напрямую или косвенно? Напрямую мы разговаривали, кажется, в 2019 году у нас была с ним встреча. Потом в 2020 году было несколько телефонных разговоров, и все. После этого у меня больше не было никакой возможности вести с ним диалог. Я переживаю по поводу Европы. Мне кажется, что Европа во многом отказалась от собственных интересов в сфере национальной безопасности. Это проявляется и в отношении НАТО. Мы видим, что в Европе не хватило моральной решимости поддержать Америку в борьбе с государством, главным спонсором терроризма в мире. Я считаю, что европейцы позволили себе принять радикально-социалистическую политику, политику климатического алармизма, пренебречь национальной обороной, а также открыть двери для бесконтрольной нелегальной миграции без какой-либо ассимиляции. На мой взгляд, Европа как континент переживает серьезный упадок. Я не прав? Вы знаете, Европа другая, разная. Это совершенно другая Европа, множество разных стран, если честно. Например, я никогда не мог понять, почему Украину не принимают в НАТО, почему нас туда не приглашают. У нас миллионная армия, мы хотим быть сильными, мы хотим оставаться сильными вместе с американцами и с европейцами. Мы готовы вносить свой вклад. Мы очень хотели бы стать членами НАТО. Для нас это также вопрос гарантии безопасности. Это очень важно. Что я могу сказать? Сейчас Европа помогает Украине. И у нас есть программа Pearl, как вы знаете, и некоторые крупные европейские страны действительно помогают нам в рамках этой программы. Они перечисляют деньги американцам, а американцы могут поставлять нам или продавать для последующей передачи нам оружие, которое крайне необходимо на поле боя. Он вторгся в вашу страну безо всякой провокации. Совершенно верно. Не сопротивляться, на мой взгляд, означало бы капитулировать. Для вас это не вариант. Вы когда-то были комиком, теперь вы уже 5 лет являетесь президентом военного времени. Это нелегко. Нелегко, да, но... Вы знаете, Линдси тоже был, так сказать, очень серьезным политиком, но при этом он обладал великолепным чувством юмора. Иногда я улыбаюсь, потому что я живой человек. Без этого невозможно чувствовать людей, чувствовать свой народ и все эти тонкие, эти человеческие вещи внутри нашей нации и так далее. Именно поэтому мы с Линдси любили общаться не только на серьезные темы. Он называл вас поэтом-воином, точнее, воином-комиком. Господин президент, спасибо, что уделили нам время, мы благодарны, что вы были с нами.
1: Это было интервью Зеленского Шону Хеннети на телеканале Fox.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Иран рассматривал возможность нанести удары по морскому порту в Украине в ответ на украинскую атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, пишет сегодня Нью-Йорк Таймс со ссылкой на иранских и западных чиновников. Некоторые собеседники Нью-Йорк Таймс, знакомые с данными разведки, говорят, что ожидали от Ирана запуска баллистической ракеты с небольшой боевой частью, чтобы предпринять символический шаг, но причинить небольшой ущерб. Другие источники уточняют, что целью мог быть один из черноморских портов Украины. По данным «Нью-Йорк Таймс», украинские чиновники заявили, что надеются на завершение конфликта после их ответного удара. Однако западные чиновники предупредили, что предсказать реакцию Украины сложно. В итоге дипломатические усилия разрядили обстановку, пишет сегодня газета. Напомню, что 26 июля МИД Ирана обвинил Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море, произошедшее накануне. В результате этой атаки на борту судна произошел взрыв. Один моряк погиб, еще один получил ранение. Временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Исламской Республики и выразили ему решительный протест. И, как мы ранее сообщили в выпусках «Последних известий», через 2 дня глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что с ним связался его украинский коллега Андрей Сибига, который заверил, что удар по иранскому судну был нанесен непреднамеренно и что Украина не стремится к эскалации. Иран также не стремится к эскалации, но дал ясно понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы неприемлемы. Потери должны быть возмещены. Конец цитаты, написал Аракчи.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну а тем временем Соединенные Штаты и Иран снова обменялись ударами. Иран осуществил попытку внезапного нападения на американские войска на Ближнем Востоке и выпустил множество баллистических ракет, заявило американское военное командование. Соединенные Штаты ответили ударами по проиранским группировкам в Ираке. К этим ударам присоединилась также Саудовская Аравия. В предыдущие три дня в боевых действиях было затишье. И президент Дональд Трамп заявлял, что цель этой паузы – продолжить мирные переговоры с Тегераном. Иранская ракетная атака произошла во вторник в 22:45 по времени UTC. Как утверждает Центральное командование Соединенных Штатов, ракеты успешно перехвачены, и Гран заявил, что целью была американская база в Иордании. Кроме того, корпус стражи Исламской революции КСИР через агентство ТАСНИМ заявил о нанесении ударов по трем нефтяным танкерам в Армутском проливе. Американские и саудовские войска, в свою очередь, нанесли удары по многочисленным объектам логистики и вооружения террористов, связанных с Ираном и расположенным в Ираке. Центральное командование Соединенных Штатов, вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли высокоточечные удары по Ираку, по связанным с Ираном террористами, которым корпус стражи Исламской революции дал указание атаковать силы Соединенных Штатов и саудовскую энергетическую инфраструктуру. Конец цитаты, заявило Центральное командование Соединенных Штатов. По словам американских военных, проиранские группировки Ирака в течение последних суток 30 раз запускали дроны по американским и саудовским целям, и ответные удары были нанесены по их логистическим и оружейным объектам. Конец цитаты. Кроме того, как сообщила сегодня со ссылкой на свои источники агентства France Press, при ударах по базам SNM в провинции Дияла в центральном Ираке были убиты 5 иранских советников. Корреспонденты агентства France Press наблюдали, как этих иранцев хоронили в среду в Багдаде в гробах, накрытых флагами Ирана. Соединенные Штаты требовали, чтобы Иран и его террористическая прокси прекратили атаки. В противном случае последуют дальнейшие военные действия со стороны Соединенных Штатов Америки. Тегеран пока не прокомментировал эту ситуацию.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Когда Зеленский вчера покинул Белый дом, туда прибыл премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. И после его встречи с Трампом все трое лидеров отправились на похороны сенатора Грэма, прощание с которым началось во вторник вечером в Капитолии. Сегодня средства массовой информации продолжают обсуждать, собственно, что происходит сейчас в отношениях между Трампом и Нетаньяху. Давайте послушаем наших коллег.
3: Задача выполнена. Нетаньяху смог объяснить Трампу все абсолютно, и теперь американцы учитывают наши интересы.
4: Источник в израильском военно-политическом руководстве сегодня вечером обратился к израильской прессе и вот на условиях анонимности сообщил следующее. По результатам этой беседы пока что ясно одно, то, что было ясно в Иерусалиме и раньше. Решение по Ирану полностью находится в руках Трампа. Он не даст никаким-то региональным факторам или международным повлиять на это решение. И решение войны или мира остается за американским президентом. При этом на столе у президента США находятся все эти три варианта, о которых мы сегодня говорили. От соглашения, продолжения военно-морской блокады до эскалации конфликта, до резкого наращивание ударов. При этом, заявил источник в израильском руководстве, иранцам уже сейчас понятно, что Израиль нанесет мощный удар в том случае, если она будет, если страна будет, еврейское государство будет атаковано. И сегодня вечером тот же источник дал вторую порцию заголовков по поводу происходившего вчера на переговорах между Трампом и Нетаньяху. Среди прочего, как стало известно еще вчера, обсуждалась ситуация на всех фронтах, на всех участках боевых действий. Однако, вот добавляют сегодня высокопоставленных источник, к Израилю не было предъявлено никаких требований о территориальных уступках, о каком-то выводе войска, о каком-то отводе наших вооруженных сил ни с одной зоны боевых действий.
3: Ну, похоже, реально трещинки закончились. Игорь, ну и наконец, Мамдани, мэр Нью-Йорка, не смог арестовать израильского премьера. Не получилось. Полная победа.
4: Ну, он ее сам, кстати, Мамдани признал свое поражение, сказал, что теперь дело за федералами. Сегодня Бенямин Нетаньяху комментировал вот этот неудавшийся запрос на свой арест. В интервью Fox News он, среди прочего, ответил на вопрос, поедет ли он в Нью-Йорк в сентябре этого года на открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на вот попытки нью-йоркских властей арестовать его. Премьер дал положительный ответ по поводу возможности его поездки. Давайте послушаем, что он сказал.
5: Да, я думаю об этой возможности. И знаете, у нас есть войска специального назначения, но здесь речь идет о коррупции в международной системе, а именно в этой никем не избранной бюрократии, сидящей в Гааге. Они могут арестовать американских солдат. При этом вы не признаете этот коррумпированный орган так же, как и мы. Они могли бы сказать, что президент США военный преступник, что американские солдаты, сражающиеся плечом к плечу с нами против иранского режима, военные преступники. Они могли бы их арестовать. Эти судьи не предъявляют претензий ни Ирану, ни Хизбалле, ни другим террористам.
1: Ну и в заключение у нас еще одна новость, которую мы также сегодня получили.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: ФСБ России предъявила фактически основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. ФСБ России обвинила Павла Дурова в содействии терроризму, и в Центре общественных связей ведомства заявили, что основатель Telegram объявляется в международный розыск. Конец цитаты. По версии ФСБ, администрация мессенджера отказывается удалять каналы, которые украинские спецслужбы используют для подготовки диверсий, кибермошенничества и массовых убийств. Эти действия, утверждает ФСБ, приводят к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также к многомиллиардному материальному ущербу. И соответствующая норма Уголовного кодекса, часть 1.1 статьи 205.1, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы, то есть ему, Дурову. Одновременно Следственный комитет заявил, что украинские спецслужбы вербуют подростков через чат-бот. И в сообщении СК говорилось, что в целом ряде регионов страны задержаны 19 подростков, которые вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса. Конец цитаты. Ведомство заявило, что возбудило уголовные дела сразу по 5 статьям УК, в том числе о содействии терроризму, но в своем пресс-релизе вообще никак не упомянуло Дурова. ФСБ также сообщило о массовых задержаниях, но, по версии спецслужбы, задержаны 46 человек, а не 19, как заявляли в СК. Леонардо да Винчи – это такой популярный канал и чат-бот с миллионами подписчиков, через который люди преимущественно молодого возраста ищут новые знакомства. При этом, помимо Телеграма, с обществом да Винчи есть, кстати, ВКонтакте, в том же самом ВИКе и в Максе. Так что о претензиях властей к этим платформам ничего не известно. Вот обязательно нужно было предъявить претензии именно к Telegram. А вот сам Дуров обвинение никак не комментировал напрямую, но спустя несколько часов после пресс-релиза ФСБ он поставил на аватарку прямо в свой канал фото в образе террориста. И первым на это обратил внимание телеграм-канал Георгия Лабушкина, который был пресс-секретарем ВКонтакте, когда его возглавлял, кстати, Дуров. Изображение, где лицо Дурова наложено на фотографию боевика Исламского государства, было вирусным 2017 года. Вскоре, однако, бизнесмен поменял аватарку и снова поменял он ее, и теперь на ней просто изображено его лицо. Кто-либо из администрации Telegram или адвокатов Дурова заявление тоже не делал. Итак, у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Форум Дели, Майами Хэролд, Медуза. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Филадельфии переменная облачность и 80-85 градусов по Фаренгейту в ближайшие дни. Без осадков. В Портленде около 80 градусов по Фаренгейту, но были значительно выше подниматься столб термометров в пятницу, почти под 90. А потом опять они опустятся где-то до 70, вроде небольшого светла. И так пока сейчас 70, но вот в пятницу, когда в Портленде будет под 90, в районе большого Сиэтла будет под 80. И потом вместе с Портлендом Сиэтл опустится до 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

Церковь Иисуса Христа – это наивысшая форма творения. Если вы почитаете, как Господь творит мир, то вы замечаете, что Он творит от простого к более сложному, от более гигантских вещей к более таких тонким. И человек Он сотворил, Он назвал венцом творения. Но если мы посмотрим на общую историю Священного Писания или того, что Священное Писание представляет, то Писание говорит о том, что создание человека не является заключительной или финальной целью всего того, что делает Бог, Божьего творческого процесса. Это было финальный аспект творения на начальном его этапе. Но если мы промотаем всю историю до конца и дойдем до самой последней точки Священного Писания, мы можем увидеть, что центр всего – это Церковь Иисуса Христа. И все то, что мы читаем между первой главой Бытия и 21-22 главой книги Откровения, все это посвящено гигантскому процессу подготовки к строительству церкви или к искуплению. Искупление закладывает фундамент, и все оставшееся время Господь строит церковь. Как мы уже говорили, Бог всегда строит что-то более значимое, более величественное, более сильное. Более того, Бог создал людей для того, чтобы искупленные, спасенные люди стали соучастниками этого процесса, стали партнерами в его строительстве. Очень интересно, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его сам, человек в этом никак не участвовал. Но когда Бог создает церковь, церковь – это продукт взаимодействия, когда искупленные Божьи дети содействуют, сотрудничают, в общем партнерстве участвуют в том, что Господь делает, и в том, что Он создаст. Так вот, если вы спасенный человек, вы часть этого процесса. Это очень сложное, очень интересное, очень красивое, очень благородное дело. Господь создает церковь. Одна из уникальнейших особенностей церкви как раз и заключается вот в этой фразе «Единство в многообразии». Церковь создана из миллиардов людей, и все эти люди разные. У каждого человека свой ДНК, который не повторяется. И в то же самое время церковь – это единый организм. Очень часто мы не понимаем, нам трудно понять это. Очень часто, когда мы говорим о единстве, мы думаем о человеческой стороне единства. Но в действительности наше единство не достигается, а оно есть. Его нужно признать. И вот этому я хотел бы посвятить сегодняшнюю проповедь. В принципе, это будет одна проповедь, которая состоит из двух пунктов. Первый пункт мы рассмотрим сегодня, а второй пункт рассмотрим в следующее воскресенье. Это очень важный вопрос. Сегодня мы будем говорить о единстве, а в следующее воскресенье коснемся вопроса многообразия. Итак, прежде всего, когда мы читаем, мы остановимся на 12 главе 1 послания к Коринфянам и увидим то, что апостол Павел говорит здесь о двух аспектах церкви. Он говорит о том, что церковь является главным действием Святого Духа. И потом он говорит о взаимодействии со Святым Духом. Так вот, сегодня мы остановимся на первом вот этом вопросе – главное дело Святого Духа. На определенном этапе, примерно через 2,5 года после начала своего служения, когда процесс работы над сердцами учеников достиг определенной критической точки, Иисус Христос провозглашает им главную цель своей земной миссии. Помните это известное место, спасибо, Андрей Владимирович, сегодня прочитал его в начале. 16 глава Евангелия Матфея, 15 стих. Иисус говорит: «За кого вы почитаете меня?» Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе,
ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это первое провозглашение, сказано самим Иисусом Христом. Он провозглашает, он говорит, я создам церковь. Это его цель. Этот процесс созидания достаточно сложен, емкий, великий, включает в себя огромное количество разных факторов, разных людей. Вот. Но он, его можно разделить на несколько основных этапов. Вот первый этап – создание, сотворение церкви, мы видим описан в послании к Ефесянам, 2 глава, это смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. То есть искупление, которое Христос совершает, закладывает фундамент церкви. Вот как апостол его описывает, Ефесянам 2 глава. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть фундамент, построен Христом, «на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе». То есть апостол описывает осуществление планов, о которых Иисус говорил ученикам заранее. Его праведная жизнь, его смерть на Голгофском кресте – его заместительная жертва, которую он принес, его воскресение, которым он доказывает то, что он побеждает смерть, грех и дьявола, и его вознесение на небесах, они представляют собой фундамент, на котором строится церковь. Вот такая картина представлена здесь, и не только здесь, кстати. Мы читаем то же самое в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в других местах. Но осуществление этого строительства, согласно Божьего дизайна, должно совершаться третьей личностью Божества – Святым Духом. Посмотрите, Бог Отец планирует церковь, дизайн делается. Бог Сын становится человеком, и Он совершает искупление, выкупая, спасая членов церкви, спасая каждую душу. Бог Святой Дух, третья личность Божества, Он на протяжении тысячелетий душу за душой складывает в единое целое. Именно об этом Иисус говорил ученикам перед тем, как Он должен был быть арестован. И Евангелие Иоанна 14, глава 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Очень интересно слово «утешитель», «параклетос» можно перевести как «помощник», как «советник», призванный для того, чтобы находиться рядом. Какой-то помощник, кто хорошо знает что-то, он призван, паракалео, призван быть рядом. Тот, кто рядом находится для того, чтобы помогать. Так вот, на протяжении 3,5 лет Иисус Христос был этим паракалео. Он был этим помощником, который был рядом с учениками. Вот почему он говорит им здесь, а вы знаете его. Они знают Иисуса. И теперь говорит, но я вам пошлю другого утешителя. Слово «другой», мы уже не раз об этом говорили, есть несколько слов в греческом языке. Есть «heteros», «другой» – это совершенно другой. А есть «allos», «другой» такого же самого типа. Вот посмотрите, вот одна роза, а вот другая точно такая же, очень похожая, такого же типа. Одна чашка, есть другая чашка. Один микрофон есть, возьми другой микрофон. Это тоже микрофон, это то же самое. Вот здесь, когда Иисус говорит, я пошлю вам другого утешителя, Он говорит, точно такой, как я. Вот я сейчас выполнял эту функцию, а теперь будет Он это делать. С небольшой разницей. Посмотрите, небольшая разница, которая... Как, он говорит, ибо Он с вами пребывает, и Иисус был с ними. И в вас будет, Дух Святой будет в них. Это очень важная вещь, которую мы должны ясно понимать. Святой Дух – это Дух Христа. Об этом так и написано. Посмотрите, Римлянам 8:9.
Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Святой Дух – это Дух Иисуса Христа. Он продолжает дело Христа. Эта истина является одной из основных тем первого послания к Коринфянам. Обращаясь к церкви, которая переживала трудный период своего становления, апостол Павел подробно объясняет, что суть церкви определяется не нами, а Иисусом Христом и Его Духом. Очень важная деталь, которую нужно понимать для того, чтобы мы могли понимать единство, многообразие. Еще раз повторяю, суть церкви определяется не нами, а Иисусом Христом, Его Евангелием и Святым Духом, действующим в нас. Здесь я хотел бы подчеркнуть одну важную деталь. Когда люди говорят о церкви, то чаще всего люди представляют себе так, что вот собралась группа людей, и они как-то организовались, и они подобрали доктрину, которая подходит им, определенную философию служения. У них есть какие-то традиции, и вот это их и объединило. Вот здесь объединились люди такой-то национальности, здесь люди объединились таких-то вкусов, там люди объединились таких-то интеллектуальных способностей. Так вот это все абсолютно ложное представление церкви. Церковь Иисуса Христа определяется не людьми. Это не человеческая организация, это не человеческая идея, это не человеческая активность. Церковь Иисуса Христа была запланирована до того, когда появилась первая пылинка Вселенной. Церковь Иисуса Христа, ее процесс подготовки продолжался до момента смерти и воскресения Иисуса Христа. Это все единый процесс. Бог работает, Бог создал Вселенную ради того, чтобы создать церковь. Бог создал все законы Вселенной. Бог определил нации, какая будет подниматься, какая будет падать, что будет происходить. Вся история существует ради одной главной Божьей цели – церкви. Он ее делает, не мы. Поэтому, когда мы имеем дело с тем, что Он делает, то мы понимаем, что не мы определяем, какой должна быть церковь. Она все равно будет такой, какой Он определил. Ну, у нас и нет инструментов для того, чтобы повлиять. Даже если бы вам показалось, что вы знаете лучше Бога, какой должна быть церковь, вот, у нас мы не можем никак с ним сравниться. Христианство – это не частное дело отдельных личностей. Это великое дело Божественной Троицы. Обретая спасение по Божьей благодати, спасенный человек присоединяется к великому делу Божьего спасения, совершенного Христом и осуществляемого Святым Духом. Еще раз нам нужно понять, в чем единство. Единство – это не в том, что мы сумели договориться. Вот какие способные здесь люди. Разные, а собрались и сумели договориться. Не в этом единство. Это не единство. Это не надежное, недолгосрочное, не способное выстоять. Единство церкви, еще раз, друг мой дорогой, если ты спасенный человек, обретая спасение по Божьей благодати, ты присоединяешься к делу, которое не ты определяешь. Оно начато Богом, осуществлялось Христом, воплощается Святым Духом, и оно будет завершено в соответствии с Его великим планом. Мы только присоединяемся к этому великому делу. Так вот, в 12 главе апостол описывает 4 шага действия Святого Духа, которые мы, верующие люди, переживаем и который является неотъемлемой частью процесса, его процесса созидающего создания церкви. Итак, давайте мы посмотрим на эти 4 шага в то время, которое у нас есть. Самое первое – Дух Святой спасает. Это первое, что, очевидно, мы видим в 12 главе апостол говорит. С первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас.
Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Павел объясняет коринфянам, что без действия Святого Духа, до действия Святого Духа, они поклонялись безгласным идолам. Он подчеркивает, что это глупо, это пустые деревяшки, железяки, которые не способны вообще ни на что повлиять. И не поклоняясь, они занимались этой глупостью. Но после того, когда Дух Святой подействовал на них, они признали Иисуса Господом. Это в результате, это происходит в результате действия Святого Духа. Это правда не только о людях, которые жили в древние времена, которые поклонялись буквально деревянным или металлическим идолам. Это правда касается каждого, кто когда-либо обратился к Богу. До того, как мы пережили спасающее действие Святого Духа, мы поклонялись какой-то форме творения, а не Творцу. Идеям, величеству науки, общества, человеческому разуму, самому себе, своим собственным удовольствием и так далее. Люди поклоняются чему-то глупому. Но когда Дух Святой приходит и открывает сердце, Он показывает, что Христос прекрасен. И Он показывает, что Дух Божий, который действует через Евангелие, становится источником жизни. Иисус об этом конкретно говорил. Посмотрите, Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». То есть, друг мой дорогой, ты можешь быть очень религиозным человеком, но если ты никогда не пережил вот этого возрождающего действия Святого Духа, который открыл тебе красоту Христа, настолько яркую, что все остальное померкло, ты не спасенный человек. Вот почему Христос предупреждал: многие придут пред именем Моим и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим там много-много всего творили». Он скажет: «Я никогда вас не знал. Отойдите от меня». В другом месте апостол Павел пишет, что есть между Евангелием и Духом Святым конкретная связь. Кстати, вот этот текст, который мы только что прочитали, он говорит: «Родиться от воды и духа». От воды речь идет о Божьем Слове. Посмотрите, Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть Дух Святой действует через Слово, через истину. Это не просто какое-то сверхъестественное переживание, которое мистическую природу имеет. Да, это сверхъестественное действие, которое через объективную истину проникает в сознание человека, изменяет его мышление и показывает реальные ценности, запечатлены обетованным Святым Духом. К сожалению, люди часто ведут себя так, как будто их вера и спасение – это их личное дело, определяемое ими самими на их вкус и в соответствии с их мнениями. Наверное, вы слышали такие фразы: «А я так не верю». And so what? Ну и что с того, что ты так не веришь, или ты так не веришь? Или: «А я вот об этом месте Писания думаю по-другому». Как будто этот человек определяет суть спасения. Это абсолютно глупо. Представьте себе, банк дает деньги, заем можешь получить. И человек приходит, почитал их правила, говорит: «А я так не верю». Не веришь? Иди дальше. That's it. Или: «А у меня в отношении того, кому нужно давать заем, свое собственное мнение». That's okay. Ты не получишь то, что ты мог получить отсюда. Это очень ясно представлено в Священном Писании. Очень ясно, что не мы определили, каким будет спасение. Ну, это и понятно, здравый смысл говорит об этом. Итак, истинное спасение –
Это всегда результат действия Святого Духа, осуществляемое по Его инициативе и на Его условиях, не на наших. Точно так, как мы не меняем систему, таблицу умножения, систему законов природы, силу притяжения или любой аспект законов, которыми руководствуется Вселенная, точно так же мы не определяем духовные законы. Духовные законы определены Господом. Итак, спасенная душа становится частью того, что делает Святой Дух. Это первое, что мы видим в 12 главе Коринфянам. Второе. Святой Дух наделяет нас уникальными дарами. Четвертый стих. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различны, но Бог один и тот же. Производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Это обязательное действие Святого Духа. Нет людей, которые не получили от Него дарование. Каждый спасенный человек наделяется его дарами. И эти стихи требуют нашего особого внимания. Здесь есть несколько, буквально три слова, на которых я остановлюсь чуть подробнее. Первое слово – дар или дары. Дары – это слово «дар», слово «харизма». От него происходит слово «харизматия» и всякие прочие вещи, но не спешите вы с этими всеми мыслями. Посмотрите, слово «дар», «харизма», оно построено на слове «благодать» – «харис». То есть в действительности, когда он говорит «дары различные», он говорит о том, что Бог дает нам благодать. Огромную благодать – быть соучастниками того, что он делает он. Это очень интересно. Посмотрите, великий, славный владыка, создатель Вселенной, который не ограничен временем, пространством и материям, который настолько велик в своей личности, в своих способностях, что мы видим, каким могущественным образом он действует здесь на земле. Он, спасая тебя, причем независимо от твоего образования, независимо от твоего IQ, независимо от того, крутой ты или нет, независимо от того, где ты живешь, в столице или где-нибудь в деревне там подальше, в далекой-далекой деревне какой-нибудь, независимо от этого, он дает благодать. Он дает свою благодать. Анализ использования этого слова в Новом Завете. У нас был замечательный, кстати, семинар на эту тему. Его проводил Павел Тагобицкий в одну из сред, или даже две среды он об этом говорил. Вот. Это слово указывает на посылаемые Духом Святым способности и возможности. Вот есть несколько списков даров Святого Духа, и люди пытаются найти себя в этих списках. В действительности даров миллион. Это просто, к примеру, приведенные списки. Даров очень много, самых разных. И суть их заключается вот в чем. Дар – это всегда способность и возможность ее применить для созидания церкви. И у каждого из нас всегда, в любой точке жизни, всегда есть какая-то способность, которую мы можем применить в данной точке для того, чтобы созидать Христово тело. Вот это то, о чем он говорит. Второе слово, которое требует внимания здесь – опять мы кратко подходим. Это слово «различные». Посмотрите, дары различные. Оно три раза повторяется здесь. Но Дух один и тот же. Служение различные. Господь один и тот же. Действия различные. А Бог один. То есть он три раза говорит о том, что вот Божий дар, Божья благодать, которую он дает нам для того, чтобы мы были соучастниками его дела, она имеет очень много самых разных форм. Разные способности, разные возможности, разные ситуации, разные масштабы применения наших способностей, разные действия, разный масштаб действий. Это все он определяет.
Вот все это будет разное. У каждого человека нет двоих одинаковых людей. У каждого человека все это будет выглядеть по-разному. И еще раз, обратите внимание, здесь упомянуты все три личности Божественной Троицы. Смотрите, Дух один и тот же, Господь один и тот же, имея в виду Господа Иисуса Христа, и Бог один и тот же. Все различное, а Он один, тот, кто вдохновляет действует. Третье слово важное здесь, это слово «каждому». Дары различны, первое здесь, действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Я еще раз повторю, нет, в теле Христовом нет человека, у которого нет данных Богом способностей и возможности их применить для созидания тела Христова. Каждому дается проявление Духа. То есть Святой Дух приходит в жизнь христианина с дарами, он не может иначе. И в этом-то и благодать. Он приходит, он приносит дары, потому что в этом смысл того, для чего он нас спас. Третий шаг или третий элемент, который мы видим в действии Святого Духа, который мы видим в этой главе, значит, мы говорили, первое, Дух Святой спасает. Второе, Дух Святой наделяет нас уникальными дарами. Третье, Дух Святой погружает нас в тело Христа. А еще одна очень важная мысль. Кстати, я хотел отметить, что все вот эти три, они происходят в один момент. Это не то, что происходит когда-то. Как только душа спасена, она сразу погружается в тело Христово. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Вот это единство. А дальше многообразие. «Иудеи или еллины». Рабы или свободны, и все напоены одним Духом. То есть Святой Дух, Он не просто нас спасает, и мы так где-то парим в облаках. Нет, Он спасает и погружает нас в тело Христово. Несколько важнейших истин здесь, опять-таки, очень кратко. Первое. Церковь представлена здесь как тело, как организм, главой которого является Христос. Это, кстати, далеко не единственное место, где церковь представляется именно так. То есть каждый член тела, каждый член церкви, он неразрывно, гармонично и действенно связан со Христом. В этом его суть. Подобно тому, как каждая клетка в организме имеет единое, одинаковое ДНК, ДНК, понимаете, да, что это такое? Это гены, генетический код, которым отличается каждый человек. И оно наполнено одной кровью и управляется единой нервной системой. Вот точно так все мы наполнены природой Христа, Духом Христа и движимы волей Христа. В этом смысл церкви. Это одна природа, это один Дух, единая воля Христа. Он глава наш. В этом смысл церкви. Мы очень часто видим человеческую составляющую, как организовано, что произошло, как проходят богослужения, какая философия, какие формы влияния на окружающий мир и так далее. Мы смотрим на все эти вещи, и мы думаем, что вот это и есть главное. Вот почему это все не прописано в Писании, друзья мои. Нет в Писании описания, каким должно быть, должен быть порядок богослужения. Сколько должно быть проповедников? Один, два или пятнадцать? Нет, сколько времени должно проходить богослужение? Нет описания всех великих теорий, которыми сегодня полны книги толстые, которые пишут люди, управление только такое или только вот такое. Все это попытки человеческого осмысления. А вот то, о чем мы сейчас говорим, очень ясно показано в Библии. Это Его церковь, искупленная им, движимая Его духом и направляемая Его волей. Вот это то, что будет. Все остальное шелуха отлетит. Со временем отсыпется. Вот то, что движимо Его природой,
создана его природа, движима его духом, управляется его словом, вот это будет жить вечно. Вот это то, что он делает здесь на земле. Кроме того, будучи главой тела, Иисус, он сам определяет предназначение существования тела. Голова – это центр управления телом. Там делаются оценки, принимаются решения, определяются действия. Все остальное играет роль обеспечения достижения целей и задач, которые ставит голова. Писание во многих местах подчеркивает важность того, чтобы мы понимали это. Ефесянам 1:22. «И все покорил под ноги его», то есть Бог Отец, под ноги Христа, «и поставил его, Христа, выше всего, главою церкви, которая из тела его, полнота, наполняющего все во всем». Колоссянам 1:18. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство». То есть он имеет во всем первенство, в нем обитает вся полнота, он источник полноценной жизни. То есть жизнь каждого христианина в ее сути – это личное взаимодействие со Христом. Немного ниже апостол предупреждает о важности понимания этого. Посмотрите, 2 глава Колоссянам, 6 стих. «Поэтому, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем. Помните суть вашей веры». Ну, еще третий элемент здесь, в этих двух стихах, который важно отметить. «Погружая душу в тело Христово, Дух Святой соединяет нас не только со Христом, но и со всеми спасенными им людьми». 1 Коринфянам, опять-таки, 12 глава, 12 и 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. И дальше иудеи, елены, рабы свободные, все напоены одним духом». Заметьте, апостол использует здесь слово «крестились» в его оригинальном значении, «были погружены». Оригинальное значение слова «баптиза» – это «погружать». То есть мы погружены в одно тело. И обратите внимание, что у нас нет вариантов. Спасение – это всегда индивидуальное действие Святого Духа в сердце человека. Но как только оно происходит, Дух Святой обязательно погружает человека в тело Христово, в Церковь Иисуса Христа. Есть много христиан, которые хотят спасения от греха и погибели. Многие даже понимают важность и необходимость личной связи с Иисусом Христом. Но в то же самое время они не хотят иметь дело с другими спасенными. Они их напрягают. И это, кстати, возникает, вызывает существенный вопрос в сознании многих людей. Некоторые даже подвергают сомнению христианство. Как-то я видел много лет тому назад такую бампер стикер, наклейку, вот, который говорит: «Я ничего не имею против Бога, но у меня проблемы с его фан-клубом». То есть с клубом его фанатов.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Все равно еще не достигнет совершенства. А это значит, что у него даже на тот момент есть или будут какие-то слабые точки его жизни. Это by definition. Это дизайн такой. Оказывается, несмотря на эту реальность, или так скажем, Бог специально сделал процесс созидания церкви именно таким, именно среди несовершенных людей. Он сделал это, потому что вот эта среда, она наиболее подходит для духовного формирования и роста каждого человека. То есть он погружает нас в тело, и мы ставим себя в положение, где мы неизбежно должны служить другим, где мы должны уподобляться Христу, снисходя, прощая, терпя, способствуя росту, взращивая, где-то, может быть, переживая какие-то обстоятельства, где мы вместе их проходим, сочувствуя друг другу и так далее. То есть, соединяясь со Христом и одновременно с искупленными им людьми, мы погружаемся в атмосферу взаимодействия друг с другом, определяемым целями Христа и движением Его Духа. И здесь мы подходим к четвертому элементу действия Святого Духа. Он спасает души, он наделяет их определенными способностями, возможностями для служения, дарами. Он погружает их в тело Христово. И четвертое, Дух Святой созидает церковь. Созидание церкви – это основная миссия Святого Духа. В изучаемом нами тексте это выражено словами в конце, посмотрите, «и все напоены одним духом». Напоены одним духом, он наполнил нас, он движет нас туда, куда он хочет. Он делает через нас то, что для него важно, то, что он считает нужным, то, чем бьется его сердце. А чем бьется его сердце? Христом и его церковью. Тем он совершает дело Христа, он продолжает дело Христа. Церковь в Коринфе была известна своими ссорами и разделениями. Люди в ней превозносились друг над другом, подчеркивая свою значимость. Это превратило их жизнь в сплошную полосу конфликтов, противостояния, напряжения. И вот помогая им освободиться от этой беды, апостол с самого начала подчеркивает, что спасение возможно только благодаря Евангелию Иисуса Христа, суть которого в признании своей негодности и в признании абсолютной значимости, праведности и достоинства Иисуса Христа. Кроме того, в 12 главе он говорит, что спасение возможно только в результате действия Святого Духа, который, спасая душу, обязательно наделяет ее своими дарами, погружает в Христово тело для того, чтобы созидать тело, созидая его членов, с которыми у нас есть возможность взаимодействовать. И вот, будучи наполнены Святым Духом, мы обязательно будем движимы Его целями и Его отношением к тем, кто нас окружает. Немножко позже, в 14 главе, 13 глава посвящена описанию атмосферы, в котором тело живет, любви. А в 14 главе он говорит о практическом примере действия Святого Духа. И вот в этой главе 7 раз, или, может быть, даже больше, употребляется одно слово, описывающее цель действия Святого Духа. Это слово «назидание». Edification, building up. Посмотрите несколько примеров. 14 глава, 3 стих. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание». Назидает – это значит строит, укрепляет, направляет ко Христу, убеждает, утверждает во Христе, способствует тому, чтобы жили Христом. 4 стих. «Кто пророчествует, тот назидает церковь». 5 стих. «Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, ради притом он будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание». 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». 26 стих. «Все это да будет

к назиданию. Это то, чем занимается Святой Дух. И если мы напоены этим Духом, мы будем искать назидание. Мы будем искать того, что будет способствовать назиданию других. То есть это означает способствовать их росту в Иисусе Христе, укреплять их познание Христа и жизнь Христом. В этом и заключается Божий дизайн. Духовный рост спасенных Христом людей осуществляется в церкви благодаря взаимодействию ее членов друг с другом. Есть несколько важных причин. Посмотрите, в церкви Бог поставил пасторов и учителей, которые проповедуют Слово, благодаря которому мы познаем Христа и уподобляемся им. То есть, когда мы говорим о вот этом взаимодействии ее членов друг с другом, давайте посмотрим, как оно происходит. Вот часть церкви Бог поставил, написано, пасторов, учителей, они проповедуют Слово, благодаря которому мы познаем Иисуса Христа и уподобляемся ему. Второе, как это взаимодействие происходит, в церкви Бог поместил вокруг нас зрелых верующих. И мы через ученичество, менторство и личный пример помогаем другим. То есть, если вы более зрелый человек, вы через ученичество помогаете другим. Или вы в то же самое время можете иметь как кого-то более зрелого, и вы, учась у Него, возрастаете в познании Иисуса Христа. Это церковь. Это каким образом церковь живет, как она созидается, как Дух Святой это делает. Третье. В церкви Бог собирает вокруг нас людей с недостатками и слабостями, чтобы мы учились практиковать качества Христа. Любовь, заботу, прощение, милосердие, долготерпение и так далее. Это уникальность Божьей Церкви. Вот именно здесь Господь так решил, Он создал так. Нам всегда кажется, вот здесь вот люди мне не нравятся, они меня напрягают, они мне создают сложность. Ну, допустим, вы перейдете в другую церковь какую-то, но если это церковь, там тоже будут вот все это. Ну, потому что это Божья Церковь вот такая. И я знаю некоторых людей, которые, одного человека знал, который сказал, я не буду ни в какой другой церкви, кроме той, в которой я буду пресвитером. А еще один человек, кстати, известный человек в прошлом, известный, не буду называть его имя, он настолько вот искал совершенную церковь, что в конце концов они остались только с женой вдвоем. Вот это единственная была достойная церковь, и то жену чуть не отлучил. Это реальность, это неверная точка зрения, к которой люди подходят. И посмотрите последнее. В церкви Бог создает для нас множество возможностей служения. Заботиться друг о друге, назидать друг друга, поддерживать друг друга, утверждать друг друга, побуждать друг друга следовать Христу и так далее. Все это происходит в церкви. Это Божий дизайн. Духовный рост спасенных людей осуществляется в церкви. Вот в этих конкретных обстоятельствах. В одном из наилучших, может быть, наиболее емких текстов, которые говорят о жизни церкви, апостол Павел говорит об этом так. Ефесянам 4:11 до 16 стиха. «И Он поставил, Иисус поставил, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на вот это единое дело Святого Духа. Другого нет. Вот почему мне нужно было это увидеть моими глазами.
другого нет. То есть вот Дух Святой, третья личность Божества, Он послан к нам. Бог Отец запланировал, Бог Сын совершил, Бог Дух Святой приходит к нам, и Он спасает душу, Он дает новую природу, Он побуждает сердце к покаянию и веру во Христа. Вот, вот это точка спасения, это то, где все это происходит. Но после того, когда Он сделал это, Он не отправляет нас в свободное плавание. Он продолжает действовать, Он снаряжает нас дарами, Он щедро дает каждому духовные дары для общего блага, для эффективного служения. И дальше Он продолжает, и Он погружает нас в тело Христово. Он соединяет нас со Христом и друг с другом. И дальше Он же продолжает вести нас к созиданию тела Христова, действуя через каждого из нас, созидая тело Христово в любви и истине, чтобы оно совершало Божие предназначение. Я хочу, чтобы мы увидели эту картинку и поняли, что вот здесь или вот здесь вокруг спасения нет. И когда мы говорим о единстве, оно есть. Оно вот, это то, что Бог делает. Это Его дело. Это одно дело. Начиная от самого начала и до самого конца того, что происходит в истории человечества. Это то, что Он делает. И это для нас это привилегия быть частью Его великого дела. Итак, единство Церкви определяется природой спасения. Вот это вот природа спасения, которую мы видим здесь, единство определяется этой природой. Кроме того, спасение – это дело Святого Духа, осуществляющего дело Христа. Опять-таки мы об этом говорили. Я хотел бы подвести итог в том, чтобы посмотреть на эти четыре шага, о которых мы говорили сегодня. Дух Святой возрождает нас свыше. Дух Святой наделяет нас уникальными дарованиями. Дух Святой погружает нас в тело Христа. И Дух Святой действует в нас, чтобы через нас созидать Церковь. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы будем говорить о сотрудничестве со Святым Духом. И будем говорить, каким образом чудесное многообразие тела Христова представлено в ее красоте, в его великолепии и в том, о чем сказал апостол Павел, полнота, наполняющего все во всем. Давайте преклоним колени и поблагодарим Господа за это.

0: Господи Боже наш, мы приходим к Тебе и осознаем, что Ты великий Создатель Вселенной. Ты сотворил каждого из нас, Ты сотворил землю, Ты сотворил все законы природы, Ты сотворил все, чем управляется Вселенная. И сегодня мы видим Твою величественную цель, ради которой все это сотворено. Это цель создания Церкви. И мы благодарим Тебя за удивительную привилегию, которую Ты дал нам. Благодарим Тебя за то, что Ты спасаешь нас. Благодарим Тебя за то, что однажды Ты прикоснулся Духом Святым к нашим сердцам и дал нам новую жизнь, что Ты пришел в нашу жизнь, что Ты принес в нашу жизнь свою природу, свой характер, свои цели. Я благодарю Тебя за то, что каждый спасенный Тобой человек сегодня может это осознать и может воздать Тебе славу, возблагодарить Тебе за это, обрести радость в том, что Ты совершил для нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам уникальную возможность быть причастниками созидания тела Твоего. Мы благодарим Тебя за уникальные дары, которые Ты дал каждому из нас, за уникальные возможности, где мы можем применять те способности, которые Ты послал для того, чтобы созидать тело Твое. Мы слабые люди, мы часто ошибаемся, мы часто не понимаем гигантского значения Твоего единого дела. И часто фокусируемся на себе, на своих взглядах, на своих мнениях, на своих оценках. Господь, помоги нам увидеть Тебя и Твое великое дело. Помоги каждому из нас стать соучастниками созидания, чтобы мы искали эту возможность, как мы можем делать церковь прочнее, как мы можем созидать души вокруг нас. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Библия говорит.
2: Алексей Алексеевич, такой вопрос, как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно. У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
3: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенная категория служителей к ней прибегли, для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле, и Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано, если же ты не будешь слушаться, тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть. И они ее соединяют с тем, что написано в Пятикнижии о том, что Бог гневается до третьего, четвертого рода, а милость его до тысячи родов. И они берут два совершенно не связанных с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят, это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно дерзкие, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам-шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше тогда они уже изобретают, а что с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которые взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно, звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и, ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, в некоторых церквях даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Это для того, чтобы это противопоставить. Для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен закону, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта – это не просто ошибочка, это не просто недочет, а оно обязательно, любое нарушение обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
2: Когда мы все прокляты, мы все грешники.
3: 100%. 100%. Вот почему в послании к Галатам мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, которому подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было, у нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, а в других нужно косынку носить определенного типа, а в третьих нужно в собрание регулярно ходить, а в четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано, находится под проклятием. Это проклятие не от кого-то, не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если вы в вашей жизни хотя бы один раз, хотя бы одну заповедь нарушили, вы прокляты. И это прокляты Божьим проклятием. Это очень серьезно. Но, к великому счастью, у нас есть решение. Оно здесь же, в 13 стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть тогда, когда душа соединяется с Иисусом Христом, наше с вами проклятие, оно было возложено на Иисуса Христа. И Иисус Христос понес его на себе и освободил нас от него. Послание к Евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелия, живите им, практикуйте его в своей жизни. И вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
2: Спасибо большое.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio, I'm Scott Carr. The U.S. has begun launching strikes on Iran. In a post on X, U.S. Central Command says the strikes are a response to Tuesday night's attacks by Iran on American forces in the Middle East. CENTCOM says all of those Iranian missiles were successfully intercepted. This after President Trump told reporters Wednesday that Iran knows it's coming, adding it's our turn. Amid concerns about the Iran war, and after the Federal Reserve decided Wednesday to leave interest rates unchanged, stocks plummeted on Wall Street. At the closing bell, the Dow Jones lost more than 1,100 points. In particular, it was a down day for chip stocks amid concerns that the artificial intelligence boom may be slowing down. The Fed chairman, Kevin Warsh, said today the U.S. economy is strong.
5: Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little.
4: Warsh says the vote on the board to keep rates unchanged was 9-3, with dissenters voting to raise rates.
5: Inflation remains elevated relative to the committee's 2% goal.
4: The parasitic infection, cyclosporiasis, linked to explosive diarrhea,
6: has now spread to 45 states.
7: There have been 6,700 lab-confirmed cases so far, with the CDC saying it's investigating more than 11,000 others. The Federal Health Agency also says at least 423 people have been hospitalized, but there have been no deaths. The outbreak, which is caused by ingesting food or water that contains cyclospora bacteria, began 3 months ago. The CDC says the only states that haven't reported any cases are Maine, South Carolina, Montana, New Mexico, and Hawaii. I'm Sarah Lee Kessler.
6: Millions across the Northeast are again being impacted by a multi-day flood threat. NOAA's prediction centers issued a level 3 out of 4 risk of flash flooding for parts of Massachusetts, Vermont, and Connecticut. This after storms Tuesday prompted tornado watches across the entire mid-Atlantic region. Scott Carr, NBC News Radio.
8: Time now for a quick look at our KKNW weather outlook. Mostly clear through the night. We'll see a low around 53. A sunny Thursday ahead with a high near 75. Sunny on Friday again, warming up to near 81. Then Saturday, we start off with a chance of showers and thunderstorms, a partly sunny afternoon and a high near 71. Sunday, slight chance of rain in the morning, partly sunny in the afternoon, and a high near 69.
9: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
10: 声声有情
11: 1150 AM 西雅图中文电台，
10: 这里是您的信息中心，
11: 这里是您的心灵港湾，
10: 这里是您的精神家园，
11: 西雅图华人自己的中文电台。
12: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
13: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
12: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
13: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
14: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众，大家好，今天是2016年7月29日，星期三，农历6月16。我是 Ian，
15: 我是 Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
14: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
15: 周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、清新校园和艺术人生。
14: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
15: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
14: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是 AM 1150或者 HTFM 98.9 Channel 3。网上收听的网址是1150kknw.com/listen-online。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
16: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 1150，西雅图中文电台新闻夜线。
15: 下面播报国际新闻。
14: 中东战事周三再度升级，伊朗向中东地区的美军目标发射多枚导弹。约旦军方表示已拦截五枚飞向境内一处美军基地的导弹。此前美国与沙特联合空袭伊拉克境内受伊朗支持的武装设施，这造成至少20名武装人员和6名伊朗顾问死亡。沙特称行动是对胡塞武装袭击其石油设施的回应。伊拉克政府谴责空袭侵犯本国主权，并推迟总理原定访问沙特的行程。与此同时，埃及达米埃塔港两艘天然气船遭无人机袭击起火，尚未造成人员伤亡。最新一轮交火定持续5个月的美伊战争再度扩大，也加剧了外界对能源供应和地区安全的担忧，国际油价随之上涨。
15: 乌克兰军方表示，乌军周三凌晨动用远程无人机和导弹袭击俄罗斯比尔姆和梁赞两座大型炼油厂，并引发火灾。比尔姆炼油厂距离乌克兰超过1500公里，梁赞炼油厂距离俄乌边境约400公里，两座设施合计 冶炼油能力约为 2.2 亿桶，是俄罗斯能源收入和军用燃料供应的重要来源。乌方称此次行动使用了自行研制的远程武器，是持续削弱俄罗斯战争能力的一部分。袭击发生前数小时，乌克兰总统泽连斯基刚与特朗普会晤，并与美国军工企业讨论爱国者导弹供应及联合生产。俄罗斯当天继续空袭乌克兰，滑翔炸弹击中哈尔科夫，造成至少11名平民受伤。
14: 欧洲多国野火形势持续严峻，法国和西班牙在扑救大规模山火的同时迎来今夏第四轮热浪，两国部分地区气温预计升至摄氏40度上下，强风可能令已经受控的火场重新燃烧。西班牙政府称马德里附近山火已基本稳定，但未来三天仍将十分艰难。法国波尔多附近也出现新的火情，自上周以来，法国和西班牙已有约33万人被疏散或要求留在室内，大片地区空气质量降至很差或极差。希腊克里特岛两名消防员在灭火时被困于消防车内死亡，当局疏散多个村庄并派出超过100名消防员救援。欧盟警告欧洲山火正变得更频繁更具破坏性。
15: 日本九州熊本地区强震后的搜救工作继续进行，今日气象厅将主震定为 7.1 级，美国地震局测定为 6.8 级，目前已确认至少13人死亡，数百人受伤，多人仍然失联。熊本附近一座永旺购物中心在地震后发生爆炸，并部分坍塌，三名员工死亡，另有三人下落不明。八代市本制纸工厂一座烟囱倒塌，救援人员找到七人中五人死亡，两人受伤，仍有四人失联。首相高市早苗表示，救援已进入与时间赛跑的阶段，在去24小时内记录到约200次有感地震。周三晚又发生5.8级地震，超过9000人已转移到500多个避难所，约3.7万户停电，9500户断气。高温和持续余震正增加救援的难度。
14: 下面是天气预报，大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏59度摄氏15度，明天晴，最高气温华氏75度摄氏23度，最低气温华氏56度摄氏14度。
15: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
14: 事态变化的真快，泽连斯基受特朗普之邀重返白宫，这被视为是一个积极的信号。泽连斯基周二对福克斯新闻说，普京已失去战争的主动权，这不像是一句狂语。盟友哈萨克斯坦总统穆日前甚至向普京射出一串外交毒箭，这也不是无中生有。回顾去年二月美光灯下众目睽睽的白宫，两位总统争执不下，特朗普嘲讽泽连斯基手上无牌，斥责其忘恩负义，竟还想玩弄第三次世界大战。然而最近几周，美国总统忽然变得更加宽容，七月初两人在土耳其会面时，他称赞泽连斯基做得非常出色。周二在白宫会晤结束时，泽连斯基向参议员们发表讲话，敦促他们通过对俄罗斯的新一轮制裁。据称，特朗普已对此表示支持。参议院已于周二晚间推进了这些制裁措施。该法案现需提交参议院进行最终表决，随后将送交众议院，由众议院进行表决通过。美俄关系一度急速升温，竟然促成阿拉斯加美俄元首会晤。如今，莫斯科与华盛顿的关系趋于冷淡。俄罗斯外长拉夫罗夫近日在马尼拉警告同行的卢比奥说，不要继续向乌克兰提供武器。在乌克兰战场上说俄罗斯已经失败为时尚早，但说战局已生变绝非夸张。一个简单的事实，克里姆林宫损失的士兵数量超过了新征召的兵力，而且自亲乌战争爆发以来，普京的春季攻势首次以乌克兰竞争领土告终。泽连斯基这个周二现身白宫，气氛已大不相同。在特朗普眼中，泽连斯基不再是输家，而是一个潜在的赢家。普京曾经邀请特朗普前往现在已被神出鬼没的无人机四处轰炸的俄罗斯首都，两位国家元首开玩笑说，不，最近去莫斯科可不太好，太危险了。自1月份以来，战况已发生根本性变化。乌克兰一方面协助特朗普对抗伊朗的无人机，一方面将战火烧向俄罗斯境内，袭击了电商巨头野莓位于莫斯科。 圣彼得堡乃至乌拉尔地区的炼油厂和仓库。在前线克里姆林宫的部队虽然蚕食了数公里的领土，并在顿巴斯地区展开渗透行动，但付出了巨大的伤亡代价，与乌克兰的伤亡比是1:8。根据战略与国际研究中心，普京在乌克兰阵亡的士兵甚至超过了新招募的兵力，而且普京发动的春节攻势让乌克兰的首次净增领土400平方公里。
15: 当然，这一切并不意味着基辅已经赢了战争，远非如此。俄罗斯每天都在对乌克兰进行疯狂的轰炸，泽连斯基正在努力说服特朗普尽快把在乌克兰制造爱国者反导导弹的承诺变成现实，但是战局已经生变，逆风正迎面吹向普京。除了紧紧抓住北京平壤德黑兰，普京昔日的盟友正在试着离去。最典型的是哈萨克斯坦总统托卡耶夫日前向其老朋友射出的一串外交毒箭。7月25日，在两国第22届跨区域合作论坛期间，托卡耶夫与普京举行峰会时，戴着墨镜，面无表情地对镜头说：“必须制止这件事。我非常尊重乌克兰人民，他们的语言和文化。许多人，包括我们自己，并没有真正理解这场战争的本质。”哈萨克斯坦总统接下来的这支箭更毒，他说：“这不是一场内战，而是一场国家间的冲突。”这一表述彻底驳斥了普京的立场，后者一直坚称不存在乌克兰民族，乌克兰不过是一个落入非法政权手中的叛乱省份，必须重新将其收复。托卡耶夫没有走得更远，称有必要或许应冻结冲突并回归伊斯坦布尔协议 2.0， 当然这需要美国等大国的担保。是什么促使哈萨克斯坦这位极具外交手腕的总统以礼貌却犀利的语气向普京的后院射出了一连串毒箭？是因为担心俄罗斯毫无解释的帝国主张扩张最终会波及哈萨克斯坦的安全，因为他的国家边境管控松懈，军力不足，且同乌克兰一样拥有庞大的俄罗斯族少数群体，还是出于对俄罗斯国力已经衰弱正在寻求出路的判断。当时普京微微低着头没有看对方。稍后通过其发言人佩斯科夫表示，目前尚不具备停火的条件，并断言乌克兰最终将失去甚至包括斯大林曾作为礼物赠予该国的西部地区。普京可能听不进去历史学家的劝告，1904至1905的日俄战争最终俄罗斯败北，导致沙皇政权崩溃，1979至1989的阿富汗战争苏军最终撤退，拉响了苏军解体序幕。普京将继续其一意孤行的策略，在乌克兰已成为正在重新武装的欧洲的堡垒之际，克里姆林宫主人的盲目将使他走上绝路。
14: 特朗普政府宣布以对美国国家安全构成不可接受风险为由，禁止新的外国制人形机器人进口美国，这其中许多由中国制造，而中国正与美国竞逐发展机械人技术和人工智能。星期二公布的这项措施适用于先进机器人，包括人形机械以及四足机械人。联邦通信委员会亦禁止进口电力逆变器这类设备用于数据中心和太阳能板。FCC 表示，他们同样可能对美国经济构成风险。中国外交部星期三回应称，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。在此之前，中国驻美国大使馆评论称，北京长期反对华府以毫无根据的借口将贸易问题政治化并实施制裁。 FCC 主席布伦丹·卡尔表示，该机构正尽其所能保障美国关键供应链的安全， FCC 将这些产品列入其受管制名单，即被认定对美国国家的安全构成风险的商品和服务名册，禁令适用于新的外国制先进机械人设备和电力逆变器，但不会阻止销售或进口任何先前已获 FCC 批准的现有型号。 FCC 表示，使用外国制逆变器可能使海外企业能够关闭设备窃取数据进行远端存取和监控，让外国政府行为者得以介入或以其他方式透过网络攻击加以利用。
15: 在曼谷南部一片尘土飞扬的土地上，坐落着一座承载了无限希望的手电筒工厂。工人们伏在工作台前连接各种零部件，但工厂所在地土地只有一半完成了建设，另一半仍空着，等待未来增设生产线。这座工厂属于一家专门为美国客户生产手电筒的中国制造商。去年特朗普政府把对华 关税提高到145%后，大批企业惊慌失措的在越南、泰国等地寻找更便宜的替代生产基地。这座工厂就是在那股浪潮中建立起来的。但此后美国的中国商品的关税大幅下降，让其中一些企业的负责人开始重新考虑当初的决定。我们有没有把订单转回中国？是的，我们有。菲尔拉斯特说道。他是总部位于德克萨斯州的 Aliens Consumer Group 首席运营官。该公司把那家泰国工厂生产的手电筒销往美国市场。拉斯特曾鼓励中国制造商宁波布莱特电器有限公司在海外建厂生产他的产品，但他现在正在对这一策略踩刹车，因为美国对中国商品的关税已与对泰国的产品的关税相差无几。关税动荡的一年中，最令人意外的结果之一可能就是中国反而处于相对强势的地位，其面临的关税远低于去年。上周特朗普政府对中国出口商品征收了12.5%的新关税税率，与数十个其他国家的税率相似，这是为了恢复今年2月被最高法院驳回的关税措施。当然，中国商品仍需缴纳其他的关税，包括特朗普第一任期留下来的税项，而且未来还可能有新的关税出台。但不少行业高管和分析人士猜测，特朗普政府今后会尽量把对华关税维持在相对克制的水平，以稳定目前并不牢固的中美关系。根据中国金融机构国金证券的分析，美国目前对中国商品征收的整体加权平均关税税率高于23%，而对某些商品来说，中国面临的税率已经与东南亚国家许多企业近年来将供应链转移至这里的税率完全相同。这让像特斯拉这样的企业高管陷入两难，他们希望实现供应链多元化，但在泰国生产手电筒的成本比中国高出约15%，主要因为原材料和运输费用更高。同时，他还面临着来自中国竞争对手的压力，这些企业在亚马逊上销售电筒的价格甚至低于 ACG 把产品运到美国的运输成本。我们并不想回到中国，但与此同时，公司总得经营下去，他说。
14: 广告后将为您带来美国新闻部分。
17: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
18: 餐饮、
19: 娱乐、
18: 招聘、
19: 交友、
18: 买房、
19: 投资、
18: 演出，
19: 请找西雅图中文电台。
18: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
19: 赶快行动吧！广告热线206-619-8698，206-619-8698，
18: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
20: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
21: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
20: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
21: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
20: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
22: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、 舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellevue 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
14: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是 Ian。
15: 我是山粉，今天是2026年7月29日，欢迎您收听我们的节目。
16: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
15: 下面播报美国新闻。
14: 美国国家过敏症和传染病研究所前所长福奇博士周三出席共和党主导的参议院新冠疫情听证会，并在超过100个问题上援引宪法的第5修正案拒绝作答。听证会主要围绕新冠病毒起源、美国国立卫生研究院是否资助中国的功能增益研究，以及福奇过去的国会证词展开。福奇表示，委员会主席共和党参议院 兰德保罗多次公开宣称要将他送进监狱，这场听证会的目的可能是诱使他做出自证其罪的陈述，因此他依照律师建议保持沉默。保身部委员会下周将表决是否以藐视国会追究福奇，民主党议员则批听证会是一场政治陷阱，并指出以往调查未发现福奇存在的不当行为。
15: 特朗普政府宣布将在2026年结束用于稳定 Medicare 处方药保险保费的临时补贴计划，这项计划每年向保险公司提供约$36亿，用于缓冲制度调整带来的 Part D 保费上涨。美国目前约有2500万人购买这类独立处方药的计划。联邦医保与医疗补助服务中心表示，以保险公司已经累积足够的经验，可以在没有额外补贴的情况下制定2027年的价格。政府预计约1/4参保人的保费将持平或下降30%，每月上涨不足$10，其余多数可能上涨10亿至20亿美元。各计划最终保费将在9月公布，参保人可在秋季开放登记期比较并更换方案。
14: 美国总统特朗普今天公布一项约$220亿的美国华盛顿杜勒斯国际机场改造计划，称要把这座机场升级为世界一流的航空枢纽。方案包括更换老旧候机房，新建大型停车设施，并改造或新建约500万平方英尺空间，同时保留由建筑师埃罗沙里宁设计的标志性主航站楼。机场长期使用的摆渡车也将逐步淘汰。项目计划主要通过市政债券融资，并可能引入公司合作以及联合航空的资金。杜勒斯机场2025年接待旅客约2900万人，创下纪录。联合航空承担约70%的客运量。改造计划仍需完成融资审批和施工安排，预计将成为美国规模最大的机场更新工程之一。
15: 密歇根州环孢子虫病例今天突破10000例，累计增至10077例，较前一天增加397例，已有160人住院，暂未报告死亡。美国疾控中心目前正在全国记录到6707例实验室确诊病例，并正在审查45个州超过11500例疑似病例。调查人员已经将部分感染与 Taco Bell 餐厅使用的卷心生菜联系起来，这些生菜由泰勒农场位于墨西哥中部的设施供应，不过病例分布范围较广，食品药品管理局仍在调查其他的可能来源。北卡罗来纳州部分患者还曾食用欧芹和香菜。环孢子虫可通过受粪便污染的食物或饮水传播，通常会引发持续的腹泻。下面播报下图本地新闻。
14: 特朗普政府开始在美国机场拘捕签证已经过期的外国公民，其中包括美国公民的配偶。《纽约时报》获得的文件以及对多名移民律师的采访显示，这项行动把一批数量庞大、过去很少被列为优先执法对象的人群纳入了可能遭到驱逐的范围。他们包括美国公民的配偶、科技行业员工以及其他正在申请延长身份的人士。最近几周，身穿便衣的移民执法人员在至少15座美国机场采取行动，一些旅客在值机柜台或抵达登机口后被执法人员带走，部分拘捕行动悄无声息的进行，另一些则引发现场乘客不满，相关视频也被上传至社交媒体。这些拘捕行动似乎是美国运输安全管理局和移民和海关执法局合作范围的一次扩大。纽约时报去年12月曾报道， ICE 利用航空公司向 TSA 提供的乘客信息，在机场拘捕已经收到驱逐令的人士。
15: 不过，《纽约时报》此次查阅国土安全部的文件，并采访来自10多个国家近期在机场被捕的25人以上的代理律师后，发现这项行动如今显然已经扩大到致签证过期者。与已经收到驱逐令的人相比，这一群体规模要大得多。美国每年有数十万移民和访客在签证或获准停留期结束后继续留在境内，其中不少人正在等待签证的延期、身份调整或绿卡的申请的审批，有些人还获得了政府签发的工作许可证，其法律身份往往较为复杂。过去如果这些人没有犯罪记录，通常不会被优先列为驱逐的对象，在等待签证延期或绿卡期间也很少遭到拘押。但这一做法正在特朗普政府任期内发生改变，特朗普政府正在推动大规模的驱逐行动，并将所有逾期拘留者都视为非法移民。
14: 西雅图警察局长 Sean Burns 近期一起枪击案后的表现持续受到外界关注，围绕案件调查的讨论已逐渐延伸到他本人在新闻发布会上的应对方式以及是否长期居住在西雅图等问题。在枪击案新闻发布会结束后， Burns 与一名记者发生了一段气氛紧张的交流，引发媒体和公众热议。当被问及此事时，Burns 表示他并不认为双方发生了激烈冲突，并强调自己一直尊重媒体的工作。
15: 我不会把它描述为一次激烈的争执， Burns 说，我尊重媒体，也理解你们的工作并不容易。与此同时， Burns 还因居住问题受到越来越多的质疑，有批评人士称由于其家人居住在芝加哥，他在芝加哥停留的时间比在西雅图更多，因此质疑他是否真正投入西雅图警务的工作。对此， Burns 否认相关的说法，表示自己始终致力于服务西雅图，并全力履行西雅图警察局长的职责，坚定领导警局开展各项的工作。目前针对枪击案本身的调查仍在继续，而围绕 Burns 争议也持续发酵。
14: 西雅图市中心 Battle Seattle 美食节枪击案发生后，市政府和警方在信息发布上的混乱引发广泛质疑。有评论认为，在重大公共安全事件中，市长办公室和西雅图警察局未能及时准确地向公众传递信息，导致外界对官方应对能力产生担忧。这起枪击案发生于周日晚间，造成三人死亡，四人受伤。警方已逮捕一名15岁嫌疑人，并表示案件仍在调查中。事件发生后约5个小时，西雅图市长 Katie Wilson 与警局助理局长 Davis 才召开新闻发布会回应媒体。
15: 期间 Wilson 一度在社交媒体发文称已有2名嫌疑人被拘留，随后又在记者会上更正承认实际上只有一人被捕，并表示当时收到的初步信息并不准确。与此同时，市长和警方对于案发现场是否有监控摄像头的说法也有出现矛盾。助理局长 Davis 表示他不知道枪击地点附近有监控的设备，但几分钟后 Wilson 则称 Seattle Center 设有监控的摄像头，相关部门正在调取录像。到了周一上午，西雅图警察局长表示他尚未获悉警方是否已经取得监控的视频，而 Wilson 随后再次表示 Seattle Center 的确有监控，目前正在调取相关的画面。
14: 西雅图一年一度的 Seafair Weekend Festival 将于本周五正式开幕，预计3天将吸引约180,000人参加。就在几天前 Seattle Center 举办的 Vital Seattle 美食节发生枪击事件，造成3人死亡，至少4人受伤，也让公众更加关注大型活动的安全保障。对此 Seafair 总裁兼首席执行官 Emily Cartnell Huntrail 表示，今年的活动已将安全列为首要任务，并采取了最高级别的安保措施。根据主办方介绍， Seafair 周末活动所有场地均实行封闭管理，所有观众入场前都必须通过配备武器探测技术的金属安检门，并接受随身包检查。
15: 现场每天将部署约300名安保人员，包括西雅图警察局警员以及2家私人安保公司的工作人员。无论是免费开放的周五，还是需要门票的周六周日，所有入场者都必须接受安检。Cantrell 表示，他绝不会邀请家人、朋友或公众参加一个他认为不安全的活动。他对安全工作的重视也源于一段刻骨铭心的经历。2017年 Cantrell 曾经历美国历史上最严重的大规模枪击案——拉斯维加斯 Route 91 Harvest 音乐节枪击事件。当时，枪手从酒店高楼向人群开枪，造成58名遇难者及数百人受伤。他回忆，当时最初大家都以为听到的是烟花声，直到身旁一名女子中枪倒地，浑身是血，他才意识到发生了枪击。下面是天气预报，大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏59度，摄氏15度，明天晴，最高气温华氏75度，摄氏23度，最低气温华氏56度，摄氏14度。
14: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
22: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。康健康健，祝您健康。电话206-621-7501，206-621-7501。
0: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮。 请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款。捐款的 PayPal 账号是 scbaseattle@gmail.com， 捐款电话206-619-8698，206-619-8698。西雅图中文电台感谢您的支持。
18: 餐饮、
19: 娱乐、
18: 招聘、
19: 交友、
18: 买房、
19: 投资、
18: 演出，
19: 请找西雅图中文电台。
18: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
19: 赶快行动吧！广告热线206-619-8698，206-619-8698，
18: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
14: 下面向您介绍体育新闻。国际足联周三对阿根廷足协及多名球员启动纪律调查。阿根廷在世界杯半决赛击败英格兰后，部分球员展示写有马尔维纳斯群岛属于阿根廷的横幅。国际足联认为这一举动可能违反禁止在比赛中进行政治性展示的规定。调查还涉及阿根廷队在本届世界杯期间出现的歧视性口号和手势、比赛延迟开球、安全管理失误等问题。国际足联同时仍在处理阿根廷与西班牙在决赛结束后爆发的冲突，涉事球员和官员均有权在处罚决定做出前提交申辩。
15: 2026年世界杯结束后，美国职业足球大联盟迎来增长。联盟总裁唐加伯今天表示，世界杯为美国足球市场注入火箭燃料 MLS。门票销量增长62%，电视收视率提高40%至50%。尽管美国队止步16强，球迷对足球的兴趣仍持续升温。联盟已启动世界杯后的推广计划，争取引进更多的参赛球星，加强社区的参与，并与美国足协深化合作。加伯还表示 ，MLS 将研究鼓励俱乐部培养本土球员的新措施，并借助2028年洛杉矶奥运会的延续热度。
14: 据 NBA 记者詹姆斯透露，76人计划让41岁的 LeBron James 在新赛季大量承担控球后卫职责，由他负责发起并梳理球队进攻。这样一来，马克西可以更多参与无球进攻，詹姆斯也能为杰伦·布朗、恩比德和埃奇库姆等得分手创造机会。詹姆斯虽然长期司职前锋，但组织能力出众。目前排名 NBA 历史助攻榜第4。2019-20赛季，他曾以场均 10.24 助攻成为联盟助攻王。76人首发阵容尚未确定，但詹姆斯改打控卫有望改善场上空间，同时减少身体消耗。随着多名球星加盟，76人已成为新赛季总冠军热门球队之一。
15: 受中东战争的影响，世界一级方程式锦标在本赛季最后两站比赛可能移回欧洲举行。 F1 首席执行官多梅尼卡利今天表示，赛事方面将在9月中旬前决定。原定于卡塔尔和阿布扎比举行的收官阶段的能否按计划进行，如果当地安全局势不允许，两站比赛将取消或改至欧洲。意大利